0: Танец йог. Метро ФМ ваш.
1: Карте Гуччи до Прада, от Дольче Габбана. I feel like designer, and nothing else matters. I ride that Gucci to Prada.